Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. На переговорах иностранный коллега выразил готовность подписать соглашение на поставку сельхозтехники из Беларуси. Президент африканской страны подчеркнул, что сам смог убедиться в качестве белорусской техники. По его словам, делегация Ганы рассмотрела различные образцы, в том числе тракторы, комбайны, и оценила их высокое качество и надежность. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности, а также многих других ганских товаров. Тем временем мониторинг Threads и TikTok усиливает Следственный комитет Беларуси, пишут Минск Новости. Это связано с ростом числа случаев распространения деструктивной информации в соцсетях и мессенджерах. Под прицел оперативного реагирования попадут как публикации, так и комментарии пользователей. В первую очередь обратят внимание на дезинформацию, разжигание вражды, ложные сообщения об опасности и на реабилитацию нацизма. А еще 4-й международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Минобороны. Его главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Приглашения на международный форум направлены военным ведомствам, государств-участников СНГ и представителям зарубежной общественности. Так, 26 июня пройдет пленарное заседание конгресса в Центральном доме офицеров. Спикеры – представители нескольких десятков стран. Кроме того, запланированы выставки, которые будут открыты для всех желающих с 10 утра и до 17 часов. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

куда-то в небо над озером синьку льет. Солнечный заяц в луже купается, зорьку пьет.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу автомобили, каких марок чаще всего становятся долгожителями, и о новом электрокаре Mitsubishi. Это автоновости на Компас FM. Аналитическое агентство IC Cars выяснило, машины каких брендов с наибольшей вероятностью преодолевают рубеж в 400 тысяч километров пробега. Специалисты изучили данные более 174 тысяч автомобилей. В лидерах исключительно японцы. Первое место с огромным отрывом занимает Toyota. Почти 18% ее машин пересекает эту внушительную отметку. Следом идут Lexus с показателем 12,8%, Honda с почти 11% и Acura чуть больше 7%. В аутсайдерах оказались Jaguar, Mini и Maserati. Ровно 0 шансов доехать до этой отметки. Land Rover набрал 0,1%. Даже именитые Audi, BMW и Porsche, а также корейские Hyundai и Kia получили меньше 1%. Tesla показала средний по рынку результат около 5%, что довольно неплохо для молодого бренда электрокаров. Эксперты отмечают, что дорогие автомобили реже доживают до таких пробегов вовсе не из-за брака, а просто потому, что их меньше эксплуатируют. В массовом же сегменте к бессменным Toyota и Honda присоединились американские GMC, Chevrolet и Mazda.
1: Автоновости.
2: Компания Mitsubishi представила новый электромобиль под легендарным именем Eclipse. 90-е нулевые так называлась относительно доступная купе со спортивным характером, которая стала настоящей иконой эпохи. Правда, новинка имеет очень мало общего с предшественником. По сути, это прилицованный Nissan Leaf нового поколения. Происхождение машины компания не скрывает, но подчеркивает, что электрокар получил ряд уникальных деталей. Оригинальную радиаторную решетку, слегка доработанную светотехнику и собственный задний бампер. Интерьеры технические характеристики держат в секрете. Но если ориентироваться на донора, то Nissan Leaf комплектуется моторами мощностью 177 или 218 лошадиных сил и способен проехать без подзарядки более 600 километров. Пока новинка анонсирована только для рынка США, где поступит в продажу уже этой осенью. В Mitsubishi добавили, что Eclipse станет частью стратегии бренда до 2030 года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей, корреспондент Мелинда Карен Нусифора. Говорили о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. Добавлю, телеканал «Аль-Арабия» – это международный арабоязычный новостной канал. Он работает в круглосуточном формате и доступен в более чем 150 странах. Через онлайн-платформы, сайты и соцсети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки и за их пределами. Тем временем прием документов для зачисления детей в первые классы начался на этой неделе, пишет Белта. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. От родителей нужно заявление, свидетельство о рождении и медсправка о состоянии здоровья ребенка. Добавлю, на сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. А еще на полигоне Брестский стартовал республиканский финал военно-патриотической игры для младших школьников «Зорничка» на этой неделе, рассказали в Минобороны. За победу борются 70 ребят в составе 7 команд. В программе обустройство палаточного лагеря, строевой конкурс, интеллектуальная викторина, полоса препятствий, военно-тактическая игра «Лазертаг» и мастер-классы. В этом году 3 военно-патриотические игры «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» впервые объединили в единый цикл. Участие в них примут около 200 детей и подростков со всей Беларуси, а также команды из России. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Desert Rose» от Стинга.

0: Эта история началась в 96-м в английском городе Уилшир. Тогда Стинг вернулся из тура в поддержку альбома Mercury Fallen по Северной Африке и Ближнему Востоку. Арабская музыка из этих стран оставила несгладимое впечатление, а потому музыкант набросал куплеты песни Desert Rose. Однако дописать ее Стингу не удалось. По мнению маэстро, английские слова не ложились на арабские мотивы, поэтому «Пустынная роза» была отложена до лучших времен. Где-то в то же время в Париже набирал популярность молодой музыкант из Алжира Шеп Мами, который бежал во Францию из-за травли на родине исполнителей Раи. Это стиль пения, при котором народная арабская музыка сплетается с напевами пастухов-бедуинов и следами слияния культур, колонизирующей Испании и Турции. Официальное признание Мами совпало с периодом колонизации Алжира французами. В начале 30-х годов прошлого века в городе Оран, что называют маленьким Парижем. В те годы исполнители Раи считали кем-то вроде рэперов Бронкса. Казалось, что каждый уважающий себя мужчина должен уметь исполнять Раи. В 80-е же популярность этой музыки достигла такого уровня, что в Алжире при поддержке государства один за одним проходили международные фестивали Раи. Однако же, к концу 80-х в стране усилилось влияние исламских фундаменталистов. Их не устраивало то, что музыканты позволяли себе упоминать в текстах раскрепощенность и алкоголь. Жестокие расправы с исполнителями Раи и их родными вынуждали музыкантов бежать из страны. В их числе оказался и Шеп Мами. Именно его записи попали к Стингу. Он признался, что слушал музыку Мами все лето 99-го. А потом они познакомились в Париже.
1: История одной хорошей песни.
0: И вот однажды Стинг пригласил Шеба на студию и предложил поимпровизировать вместе под мультитрек «Пустынные розы». При этом изначально Мами даже не догадывался, о чем песня Стинга. Тот, в свою очередь, просто попросил Шеба петь на арабском то, что само будет напрашиваться в ответ на эту мелодию. Так что, по большому счету, в песне «Пустынная роза» Стинга и Мами собраны песни из двух разных миров, но обе о любви. «Desert Rose» от Стинга. Прямо сейчас на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на mbbexpo.by.
0: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM 102.5 в Минске, а еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел кадровый день в минувший четверг, пишет Белта. Так Максим Лысенко назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ольга Ануфриева теперь занимает пост директора, главного редактора учреждения администрации президента и издательский дом «Беларусь сегодня». А еще глава государства назначил Евгения Соболевского чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Ливии по совместительству, Александра Огородникова чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Афганистане по совместительству. Тем временем льготный проезд на летних каникулах сохранится для столичных школьников и для тех, кто получает среднее специальное образование, пишут Минск-Новости. Как пояснили в Минск-Трансе, для бесплатного проезда нужно показать карту учащегося либо справку об обучении. Кроме того, ребятам с 1 по 3 курс дневной формы обучения СУЗов Минска или района, которые поступали на базе 9 классов, разрешено ездить бесплатно в городском пассажирском транспорте с 1 сентября по 30 июня. А еще двусторонняя рабочая встреча с представителями сил обороны Зимбабве по вопросам развития сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты прошла в Минске на этой неделе, сообщили в Минобороны. Там начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Генштаба Вооруженных сил Вячеслав Старков ознакомил делегацию с возможностями Беларуси в сфере подготовки и обучения специалистов по РХБ-защите, а также наметил перспективное направление сотрудничества. Кроме того, стороны посетили профильные учебные заведения, воинские части и научно-производственные предприятия. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Летние каникулы для подростков – не только время для отдыха, но и возможность заработать, пишет .by. И сегодня разговор пойдет о временной занятости школьников на каникулах с официальным трудоустройством. Так, в стране разрешено трудиться с 14 лет, при условии, что один из родителей даст на это согласие. А вот 16-летние вправе принимать такое решение самостоятельно. Для начала разберемся, что для подростка недопустимо. Итак, в перечне ночные и сверхурочные смены, ненормированный рабочий день, труд, выходные, государственные праздники, вредные и опасные условия, подземные горные работы – все это, как и таскать тяжести, категорически не разрешается. Детям в возрасте 14-16 лет можно выполнять только легкие виды работ, которые не вредят их здоровью и развитию. Со списком можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты. Что касается рабочего времени, то на каникулах ежедневная смена для трудящихся школьников от 14 до 16 лет не может превышать 4 часов 36 минут, а от 16 до 18 лет – 7 часов. Однако, несмотря на сокращенное время, труд ребят оплачивается в таком же размере, как и труд взрослых, а оплата не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 858 рублей. Кроме того, наниматели могут устанавливать школьникам доплаты. Кстати, деньги зачисляются ребятам на банковские карточки. А теперь о важных моментах. Принимать на работу лиц моложе 18 лет можно только после предварительного медосмотра. Заключая трудовой договор с ребятами, наниматель не вправе устанавливать им предварительное испытание. Материальную ответственность за ущерб, если его причинит нанимателю работник от 14 до 16 лет, несет не подросток, а его родитель. 16 лет отвечать будет сам ребенок. Так с чего же начать поиски работы? Прежде всего, нужно обратиться в школу или в отделы по труду, занятости и соцзащите исполкомов. Без этих визитов не обойтись. Именно там выдают справки, которые нужны для устройства подростка на работу. В заключении расскажу о денежных затратах будущего работника-подростка. Прежде всего, несовершеннолетнему нужно открыть банковский счет и выпустить к нему карточку. Это обойдется от 9 до 29 рублей. Кроме того, подростку придется возместить работодателю стоимость трудовой книжки. Цена этого документа почти 9 рублей. В некоторых случаях книжку безвозмездно выдает сам наниматель, но это его право, а не обязанность. Таким образом, отдыхать это, конечно, прекрасно, но иметь свои деньги куда приятнее. А благодаря летним подработкам подростки не только овладеют полезными навыками и начнут вести счет личным финансам, но и научатся ценить труд окружающих и хоть немного поймут, как устроена взрослая жизнь. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о некоторых важных знаках, с помощью которых организм сообщает нам о своем состоянии.
0: «Здоровый день».
1: Круглосуточно в нашем организме происходят сотни процессов, которые обеспечивают нормальное физическое и психологическое состояние. Однако не всегда органы и системы самостоятельно справляются с нагрузкой, особенно когда в организме не хватает каких-то веществ. Первое, с чем мы сталкиваемся после ночного отдыха – зевота. Ее причиной является кислородное голодание клеток мозга. Дело в том, что во время сна все процессы, включая дыхание, замедляются. Утром, чтобы запустить организм, нам нужно больше воздуха, именно поэтому мы и зеваем. Так, мозг сообщает нам, что не хватает воздуха. Однако его нехватка может сопровождать нас в течение дня из-за сильной жары летом или просто в душном офисе. Поэтому очень важно хорошо проветривать помещение, а если по каким-то причинам не получается, чаще выходить на улицу. Ведь кислород – важнейший элемент для работы всех органов и систем, и особенно мозга. Кроме питания клеток, он выполняет роль охладителя. Во время зевка, когда мы вдыхаем большое количество воздуха, наш мозг слегка охлаждается, расслабляется. Расслабляются мышцы шеи, становится легче думать, а также улучшается настроение. Вывод – дышите глубже. Второй, но не менее важный сигнал – подтягивание. Во время легкой разминки с растяжением разрушается молочная кислота, благодаря чему мышцы приходят в тонус. При этом улучшается кровоснабжение не только самих мышц, но и мозга. Таким образом, мы быстрее просыпаемся. Однако желание потянуться возникает не только по утрам, но и в течение рабочего дня, например, у водителей или офисных работников. Очень важно не игнорировать это желание, так как, по мнению ученых, подтягивание – это важный механизм, который защищает нас от переутомления, нормализует работу сердца и сосудов и даже улучшает обоняние и аппетит. Ну и, наконец, жажда. Вроде бы все банально. Захотел пить – попил. Однако в нашем организме это работает не совсем так. О том, что органам и системам не хватает влаги, говорят множество факторов. Например, беспричинная усталость и слабость, рассеянное внимание, головная боль и даже чувство лени говорят о том, что в организме не хватает главного компонента – воды. А вот само чувство сухости во рту и горле – это уже не жажда, а обезвоживание. Именно поэтому очень важно следить за питьевым режимом. По советам медиков, средняя суточная потребность взрослого человека – 30-40 граммов на 1 килограмм веса, то есть примерно от 2,5 до 3,5 литров воды в сутки. А для людей, которые ведут активный образ жизни, эта норма увеличивается. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Одной из тем разговора было взаимодействие по линии верховных судов двух стран. И, как отметил Игорь Краснов, Беларусь и Россия намерены подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Главная цель соглашения – унификация судебных подходов высших инстанций обеих стран. Как подчеркнул Игорь Краснов, это необходимо для того, чтобы правосудие было скорым, справедливым и эффективным. Отмечается, что документ создаст новую практику в работе судов и придаст дополнительный импульс развитию судебной системы союзного государства. Тем временем масштабный марафон донорства проходит в Беларуси, сообщает телеканал СТВ. По всей стране развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Минздрав и Белорусский Красный Крест. Врачи напоминают, одна донация способна спасти 3-4 человеческие жизни. Именно поэтому формирование банка крови остается критически важной задачей. Стать донором может каждый, нужен только паспорт, а занимает вся процедура не более часа. А еще военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается, пройдет 19 июня, рассказали в Минобороны. Так, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов. В них обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Капсулы разместят в музеях и мемориальных комплексах стран, а торжественное вскрытие запланировано в столетний юбилей Великой Победы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Все.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу об отзыве Honda и новой Q7 от Audi. И это автоновости на Компас FM. Honda отзывает более 880 тысяч автомобилей в США из-за риска сильной коррозии заднего подрамника в местах крепления подвески. Разрушение металла может ослабить или деформировать точки крепления рычагов, вплоть до их отсоединения. Это резко меняет геометрию задней подвески и грозит потерей управления. Под отзыв попали кроссоверы Honda Pilot, пикапы Honda Ridgeline и кроссоверы Passport. Также компания распространяется на Acura MDX, проданные или эксплуатировавшиеся в соляном поясе США, Коннектикут, Иллинойс, Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильвания и Висконсин. Дилеры бесплатно осмотрят узел, установят комплект усилителей подрамника и при необходимости отремонтируют или заменят поврежденные детали. Ранее Honda уже объявляла масштабный отзыв более чем десятка моделей из-за риска некорректного срабатывания пассажирской подушки безопасности.
1: Автоновости.
2: Audi представила Q7 третьего поколения. Прошлая версия держалась на конвейере почти 10 лет, а новое поколение серьезно обновили. Снаружи новые умные фары, матричная оптика сама подстраивается под дальний свет, а дневные огни могут даже предупредить о гололеде и подсветить поворот прямо на асфальте. В салоне 6 или 7 мест на выбор. Второй ряд может быть диваном или двумя отдельными креслами. На передней панели 3 экрана. Приборы у водителя, мультимедиа по центру и отдельный дисплей для переднего пассажира. За доплату возможна проекция на лобовое стекло с элементами дополненной реальности. Крыша – большая панорама с 9 режимами прозрачности и красивой светодиодной подсветкой. За звук отвечает Bang & Olufsen с 22 динамиками и эффектом 4D. Сиденья слегка вибрируют в такт басам, так что музыку буквально чувствуешь. Но главное под капотом, а там 1-3-литровый дизель V6 в двух вариантах мощности, оба с мягким гибридом для экономии топлива. Коробка 8-ступенчатый автомат и полный привод. В базе пружинная подвеска, опционально можно добавить адаптивные амортизаторы и пневму, которая сама умеет приподнимать машину там, где нужно, ориентируясь по навигации. Из приятных опций полноуправляемое шасси и огромные 23-дюймовые диски. Продажи стартуют уже в этом месяце. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Ваяр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Вайбер по номеру +375 33 615 102 5 или Телеграм +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей, корреспондент Мелинда Карен Нусифора. Говорили о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. Добавлю, телеканал «Аль-Арабия» — это международный арабоязычный новостной канал. Он работает в круглосуточном формате и доступен в более чем 150 странах. Через онлайн-платформы, сайты и соцсети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки и за их пределами. Тем временем прием документов для зачисления детей в первые классы начался на этой неделе, пишет Белта. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. От родителей нужно заявление, свидетельство о рождении и медсправка о состоянии здоровья ребенка. Добавлю, на сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. А еще на полигоне Брестский стартовал республиканский финал военно-патриотической игры для младших школьников «Зорничка» на этой неделе, рассказали в Минобороны. За победу борются 70 ребят в составе 7 команд. В программе обустройство палаточного лагеря, строевой конкурс, интеллектуальная викторина, полоса препятствий, военно-тактическая игра «Лазертаг» и мастер-классы. В этом году 3 военно-патриотические игры «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» впервые объединили в единый цикл. Участие в них примут около 200 детей и подростков со всей Беларуси, а также команды из России. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Белорусы теперь могут покупать товары на Wildberries в кредит, пишет портал Майфин. Субсидирует покупателей банк Добробыт. Так, кредит доступен на сумму от 50 до 15 тысяч рублей. А срок кредитования варьируется от 13 до 60 месяцев. При этом покупатель самостоятельно выбирает наиболее комфортный для себя срок выплат. Что касается процентной ставки, то она фиксированная 24% годовых. Как отметили в компании, такая услуга позволит покупателям приобретать дорогостоящие товары с комфортным графиком платежей и лучше управлять семейным бюджетом, а продавцам маркетплейса увеличивать средний чек и конверсию заказов. Чтобы приобрести товар в кредит, на странице оплаты необходимо выбрать кредит от банка Добробыт, после чего система переведет пользователя на защищенную страницу банка, где потребуется авторизация через межбанковскую систему идентификации. Кстати, в случае, если товар не подойдет, покупатель сможет отказаться от него, как обычно, а обязательства по кредитному договору будут пересчитаны или закрыты. Отмечается, что кредит доступен гражданам Беларуси и иностранцам, которые имеют вид на жительство в возрасте от 18 до 66 лет. Обязательное условие – наличие постоянного источника дохода на территории страны на протяжении последних 3 месяцев, 1 месяца для пенсионеров. Таким образом, теперь можно легко и удобно приобретать нужные вещи, не переживая о полной оплате сразу. Модель кредитования помогает управлять расходами и планировать будущее, превращая покупки в приятное и ответственное решение. Пусть ваши желания осуществляются с легкостью и уверенностью. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. На переговорах иностранный коллега выразил готовность подписать соглашение на поставку сельхозтехники из Беларуси. Президент африканской страны подчеркнул, что сам смог убедиться в качестве белорусской техники. По его словам, делегация Ганы рассмотрела различные образцы, в том числе тракторы, комбайны, и оценила их высокое качество и надежность. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности, а также многих других ганских товаров. Тем временем мониторинг Threads и TikTok усиливает Следственный комитет Беларуси, пишут Минск Новости. Это связано с ростом числа случаев распространения деструктивной информации в соцсетях и мессенджерах. Под прицел оперативного реагирования попадут как публикации, так и комментарии пользователей. В первую очередь обратят внимание на дезинформацию, разжигание вражды, ложные сообщения об опасности и на реабилитацию нацизма. А еще 4-й международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Минобороны. Его главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Приглашения на международный форум направлены военным ведомствам, государств-участников СНГ и представителям зарубежной общественности. Так, 26 июня пройдет пленарное заседание конгресса в Центральном доме офицеров. Спикеры – представители нескольких десятков стран. Кроме того, запланированы выставки, которые будут открыты для всех желающих с 10 утра и до 17 часов. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375-33-615-102-5 или Telegram плюс 375-33-991-102-5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.

цветет в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: поздно. Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди и до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: дорога из Москвы.
1: Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.